патриархе нашем Германе и о пресвященнейшем архиерей нашем Лаврентии, честнем пресвитерстве во Христе дьяконстве,